0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в четверг в Приморье малооблачно. Максимальная температура воздуха до +29. Ветер северный, легкий до 3 метров в секунду.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Уссурийск, наличный и безналичный расчет. Уссурийск, Целинная 2Б. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
1: Я знаю, кто тебе поможет.
3: Кто?
1: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Откуда сегодня выгодно привозить автомобили? Сколько можно сэкономить? Как не купить машину с сюрпризами? И почему все больше россиян выбирают авто под заказ? Ответы в специальном эфире с компанией «Авто в руки». Более 15 лет на рынке. Автомобили, мотоциклы и спецтехника. Не пропустите. 27 августа в 10 утра. Слушайте, участвуйте в разговоре и выигрывайте подарки. 27 августа в 10:00 на Приморской волне.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Настало время обновления. В Дальторг-сервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторг-сервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.
2: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: 38 49 46. Код города 42 34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье малооблачно, максимальная температура воздуха до плюс 29, ветер северный легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя.

0: Давление. В Дальторг-сервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторг-сервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
3: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Откуда сегодня выгодно привозить автомобили? Сколько можно сэкономить? Как не купить машину с сюрпризами? И почему все больше россиян выбирают авто под заказ? Ответы в специальном эфире с компанией «Авто в руки». Более 15 лет на рынке. Автомобили, мотоциклы и спецтехника. Не пропустите. 27 августа в 10 утра. Слушайте, участвуйте в разговоре и выигрывайте подарки. 27 августа в 10.00 на Приморской волне.
1: Реклама. Ваше здоровье – наша цель. Спасибо, что выбираете нас. Клиника доктора Григоренко 6-й год подряд становится победителем народной премии «Продокторов». Широчайший спектр услуг – лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
6: Включаю радио «Приморская волна».
7: А 16+.
8: Приморская.

0: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в «Сварочный бокс». Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
2: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.

0: 8 49 46. Код города 42 34.
1: Ох, до зарплаты еще 2 недели. А деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
2: Я знаю, кто тебе поможет.
1: Кто?
2: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72. Второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 8 38 49 46. Код города 42 34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 12 часов.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 26 августа 1768 года началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука. В этот день экспедиция английских ученых во главе с Джозефом Бэнксом отбыла в Тихий океан с целью наблюдения за прохождением планеты Венеры по солнечному диску. Она отправилась из Плимута на трехмачевом корабле «Индевор» водоизмещением 366 тонн с командой из 84 человек. Капитаном корабля был Джеймс Кук, первый человек, обогнувший Южный ледовитый океан и доказавший, что южный материк Австралия находится вовсе не там, где его искали предшественники. Миновав острова Зеленого мыса, южную оконечность Америки, мыс Горн, Индевор бросил якорь у острова Таити. Зная о существовании почти неисследованной Новой Голландии, нынешней Австралии, экспедиция взяла курс на запад, и 19 апреля 1770 года корабль подошел к материку и начал плавание вдоль его восточного побережья, впервые тогда нанесенного на карту. Опубликованные впоследствии путевые заметки Джеймса Кука англичане читали словно увлекательный роман.
3: 26 августа 1770 года в трудах Вольного экономического общества появилась первая научная статья на тему картофеля. Первая картошка попала в Россию из Западной Европы еще в 17 веке по инициативе царя Петра I. Уже в 1736 году новый овощ выращивали на аптекарском огороде в Петербурге и подавали на придворных банкетах как экзотическое блюдо. 19 января 1765 года по инициативе медицинской коллегии для предотвращения голода вследствие недорода хлебов был издан указ Сената сажать картофель на российских огородах. Однако крестьяне далеко не сразу приняли новый овощ, поскольку у них отбирали под картофель лучшую землю, подвергали наказаниям за неисполнение предписаний властей. В ответ на принудительное введение посевов картофеля по стране прокатились картофельные бунты. Тем не менее, благодаря вкусу, урожайности и сытности, картошка получила признание во многих губерниях Центральной России, на Украине, Беларуси и Прибалтики. Не последнюю роль в этом сыграл русский ученый-агроном Андрей Болотов, опубликовавший 26 августа 1770 года первую научную статью «Примечания о картофеле», о заведении, сажании и размножении картофеля, а также о собирании и содержании оных.
1: А в этот день события, ставшие историей.

только начинается.

0: Приморская.
1: Приморская
0: волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье малооблачно, максимальная температура воздуха до плюс 29, ветер северный, легкий до 3 метров в секунду.
0: Реклама.
3: Триви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
4: У вас ремонт, а вы так и не определились с выбором керамогранита? Спокойствие, мы все разрулим. Более 50 новинок керамогранита любого размера, яркого, насыщенного цвета для любых дизайнерских решений. Ждем вас в наших магазинах сети компании Дальторг Сервис. Все для ремонта, уюта, комфорта.
5: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: 1, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: варикоз, мы лечим отлично, без боли, без слез.
1: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Алиса.
5: Нет, Маруся.
4: А я говорю Алиса.
5: Маруся и только Маруся.
4: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
5: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
4: Приморская волна. Удобно слушать.
5: 16+.
1: Приморская волна.

0: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56. 8 920 233 36 56.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Ремонт бывает временным, а качественные и доступные напольные покрытия от компании «Дальторгсервис» прослужат долгие годы. Спешите купить ламинат и линолеум по ценам от производителя со скидкой до 20%. Ищите желтые ценники. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис».

0: 38 49 46. Код города 42 34.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье малооблачно, максимальная температура воздуха до плюс 29, ветер северный легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
3: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
4: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинная 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
5: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
4: Я знаю, кто тебе поможет.
5: Кто?
4: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.
2: Приморская волна.
9: Приморская волна.
2: Только начинается.

0: Приморское, Приморское, Приморское, Приморское, Приморское, Приморское. Волна.
1: Откуда сегодня выгодно привозить автомобили? Сколько можно сэкономить? Как не купить машину с сюрпризами? И почему все больше россиян выбирают авто под заказ? Ответы в специальном эфире с компанией «Авто в руки». Более 15 лет на рынке. Автомобили, мотоциклы и спецтехника. Не пропустите. 27 августа в 10 утра. Слушайте, участвуйте в разговоре и выигрывайте подарки. 27 августа в 10:00 на Приморской волне.
2: Приморская волна.

ночной. Больно в разлуке с тобой. В нас боги нашли два сердца для драм. Ты мерзнешь вдали, в снегу телеграм. А

0: до зарплаты еще 2 недели. А деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
1: Я знаю, кто тебе поможет.
2: Кто?
1: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее. Приморская волна. В Приморье 14 часов.

0: все только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Во Вьетнаме таксист по имени Кван оказался в неловкой ситуации. После поездки пассажир из Индии заявил, что у него нет денег. Вместо оплаты он предложил искреннее спасибо и спокойно вышел из машины. Кван остался в шоке и даже не попытался его остановить. История вызвала бурное обсуждение в интернете. Одни критиковали пассажира за обман, другие – Квана за мягкотелость. Но коллеги встали на его защиту. Иногда водители так устают за смену, что просто не могут реагировать. Видимо, искреннего «спасибо» на заправке не хватит, а ездить за «спасибо» можно только в хорошем настроении. Во Флориде есть ресторан, где раз в месяц проводят необычные ужины. Посетители приглашают насладиться едой в обнаженном виде. В класс Sorry Steakhouse считают, что это помогает гостям раскрепоститься и почувствовать свободу. Билет стоит от 173 до $344, в зависимости от категории. На таких мероприятиях есть строгие правила. Запрещены прикосновения без согласия, а также требуется уважать других гостей. Заведение оставляет за собой право отказать в обслуживании. Главное, чтобы никто не забыл оставить одежду дома. Хотя, возможно, организаторы специально завысили цены, чтобы желающих было меньше. Полицейские из американского города Даннеллен решили бороться с водителями, которые отвлекаются на телефон за рулем. Они устроили рейд в необычных маскировочных костюмах, переоделись придорожными кустами. За 6 часов такой скрытой работы они выписали 74 штрафа. Полицейские признались, что маскировка выглядит немного забавно. Но они уверены, не заметят их только те, кто не смотрит на дорогу. А именно такие водители и нарушают правила. Автовладельцам напомнили, никакой звонок не стоит внимания, если вы за рулем. А если на обочине вдруг шевельнулся куст, возможно, это не ветер, а закон. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости.

0: Дона.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье малооблачно, максимальная температура воздуха до плюс 29, ветер северный, легкий до 3 метров в секунду.
0: Реклама. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
3: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.

0: 38 49 46. 38 49 46. Код города 42 34.
1: Лучшее время для установки отопления с весны по осень. Как говорится, готовь сани летом, а зимой телегу. В компании «Дальторгсервис» ищите желтые ценники и покупайте радиаторы по ценам от производителя «Галант». Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.

0: 8 49 46. Код города 42 34.
1: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
2: Радио «Приморская волна».

0: Откуда сегодня выгодно привозить автомобили? Сколько можно сэкономить? Как не купить машину с сюрпризами? И почему все больше россиян выбирают авто под заказ? Ответы в специальном эфире с компанией «Авто в руки». Более 15 лет на рынке. Автомобили, мотоциклы и спецтехника. Не пропустите. 27 августа в 10 утра. Слушайте, участвуйте в разговоре и выигрывайте подарки. 27 августа в 10:00 на Приморской волне.
1: Реклама. Весь август в клинике доктора Григоренко проводит консультации и лазерные операции известный колопроктолог, эксперт из Москвы в области лазерной проктологии, кандидат медицинских наук Харабет Ефим Игоревич. Современное мини-инвазивное лечение геморроя лазером. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Телефон
3: 8-423-2686-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.
6: Алиса.
7: Нет, Маруся.
6: А я говорю Алиса.
7: Маруся и только Маруся.
6: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
8: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
6: Приморская волна. Удобно слушать.
8: 16+.
9: Приморская волна.

0: Твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
1: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
2: Внимание! Компания «Дальторг Сервис» запускает грандиозную акцию на люстры. Скидки до 50%. Преобразите свой дом без лишних затрат. Вас ждет огромный выбор от классики до современных решений. Подарите своему дому новое сияние по теплой цене. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторг Сервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
3: Организатор акции ООО «Мегатрейд». ИНН 25-111-00-792. Приморский край, город Уссурийск, Новоникольское шоссе 1Б.
4: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
5: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
8: 8-423-2686-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Комсомольская. Волна. Все только начинается.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье малооблачно, максимальная температура воздуха до +29, ветер северный, легкий до 3 метров в секунду.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Ох, до зарплаты еще 2 недели. А деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
2: Я знаю, кто тебе поможет.
3: Кто?
2: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72. Второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Настало время обновления. В Дальторгсервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторгсервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.

0: 8 8 49 46, код города 42 34.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8 423 26 86 911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
3: «Приморская волна».

0: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
1: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
2: Я знаю, кто тебе поможет.
3: Кто?
2: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
6: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 26 августа 1768 года началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука. В этот день экспедиция английских ученых во главе с Джозефом Бэнксом отбыла в Тихий океан с целью наблюдения за прохождением планеты Венеры по солнечному диску. Она отправилась из Плимута на трехмачевом корабле «Индевор» водоизмещением 366 тонн с командой из 84 человек. Капитаном корабля был Джеймс Кук, первый человек, обогнувший Южный ледовитый океан и доказавший, что южный материк Австралия находится вовсе не там, где его искали предшественники. Миновав острова Зеленого мыса и южную оконечность Америки, мыс Горн, Индевор бросил якорь у острова Таити. Зная о существовании почти неисследованной Новой Голландии, нынешней Австралии, экспедиция взяла курс на запад, и 19 апреля 1770 года корабль подошел к материку и начал плавание вдоль его восточного побережья, впервые тогда нанесенного на карту. Опубликованные впоследствии путевые заметки Джеймса Кука англичане читали словно увлекательный роман.
3: 26 августа 1770 года в трудах Вольного экономического общества появилась первая научная статья на тему картофеля. Первая картошка попала в Россию из Западной Европы еще в 17 веке по инициативе царя Петра I. Уже в 1736 году новый овощ выращивали на аптекарском огороде в Петербурге и подавали на придворных банкетах как экзотическое блюдо. 19 января 1765 года по инициативе медицинской коллегии для предотвращения голода вследствие недорода хлебов был издан указ Сената сажать картофель на российских огородах. Однако крестьяне далеко не сразу приняли новый овощ, поскольку у них отбирали под картофель лучшую землю. Подвергали наказаниям за неисполнение предписаний властей. В ответ на принудительное введение посевов картофеля по стране прокатились картофельные бунты. Тем не менее, благодаря вкусу, урожайности и сытности, картошка получила признание во многих губерниях Центральной России, на Украине, Белоруссии и Прибалтике. Не последнюю роль в этом сыграл русский ученый-агроном Андрей Болотов, опубликовавший 26 августа 1770 года первую научную статью «Примечания о картофеле», о заведении, сажании и размножении картофеля, а также о собирании и содержании оных.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье малооблачно, максимальная температура воздуха до плюс 29, ветер северный легкий до 3 метров в секунду.
2: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.

0: 8-49-46, код города 42-34.
1: У вас ремонт, а вы так и не определились с выбором керамогранита? Спокойствие, мы все разрулим. Более 50 новинок керамогранита любого размера, яркого, насыщенного цвета для любых дизайнерских решений. Ждем вас в наших магазинах сети компании Дальторг Сервис. Все для ремонта, уюта, комфорта.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Откуда сегодня выгодно привозить автомобили? Сколько можно сэкономить? Как не купить машину с сюрпризами? И почему все больше россиян выбирают авто под заказ? Ответы в специальном эфире с компанией «Авто в руки». Более 15 лет на рынке. Автомобили, мотоциклы и спецтехника. Не пропустите. 27 августа в 10 утра. Слушайте, участвуйте в разговоре и выигрывайте подарки. 27 августа в 10.00 на Приморской волне.
1: Реклама. И тут выскочила бабка-ёшка. И была она страшная-страшная, и огромная бородавка на носу.
2: Марья Ивановна, а почему бабка-ёшка не пошла в клинику доктора Григоренко?
3: Удаление родинок, папиллом и других новообразований. Опытные хирурги, дерматологи-онкологи. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000. Владивосток, Калинина 295. Без выходных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Телефон
4: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.
6: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает.

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
1: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.

0: 101, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
2: Я знаю, кто тебе поможет.
3: Кто?
2: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье малооблачно, максимальная температура воздуха до +29, ветер северный, легкий до 3 метров в секунду.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Ремонт бывает временным, а качественные и доступные напольные покрытия от компании «Дальторгсервис» прослужат долгие годы. Спешите купить ламинат и линолеум по ценам от производителя со скидкой до 20%. Ищите желтые ценники. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис».
2: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинная 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
4: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
5: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
8: 8-423-26-86-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Откуда сегодня выгодно привозить автомобили? Сколько можно сэкономить? Как не купить машину с сюрпризами? И почему все больше россиян выбирают авто под заказ? Ответы в специальном эфире с компанией «Авто в руки». Более 15 лет на рынке. Автомобили, мотоциклы и спецтехника. Не пропустите. 27 августа в 10 утра. Слушайте, участвуйте в разговоре и выигрывайте подарки. 27 августа в 10:00 на Приморской волне. Приму.

0: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
1: Лучшее время для установки отопления с весны по осень. Как говорится, готовь сани летом, а зимой телегу. В компании «Дальторгсервис» ищите желтые ценники и покупайте радиаторы по ценам от производителя «Галант». Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.

0: 1, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Ох, до зарплаты еще 2 недели. А деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
2: Я знаю, кто тебе поможет.
3: Кто?
2: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72. Второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна. В Приморье 18 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: Digest News. Новости со всего света.
3: Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Во Вьетнаме таксист по имени Кван оказался в неловкой ситуации. После поездки пассажир из Индии заявил, что у него нет денег. Вместо оплаты он предложил искреннее спасибо и спокойно вышел из машины. Кван остался в шоке и даже не попытался его остановить. История вызвала бурное обсуждение в интернете. Одни критиковали пассажира за обман, другие — Квана за мягкотелость. Но коллеги встали на его защиту. Иногда водители так устают за смену, что просто не могут реагировать. Видимо, искреннего «спасибо» на заправке не хватит, а ездить за спасибо можно только в хорошем настроении. Во Флориде есть ресторан, где раз в месяц проводят необычные ужины. Посетители приглашают насладиться едой в обнаженном виде. В класс Sorry Steakhouse считают, что это помогает гостям раскрепоститься и почувствовать свободу. Билет стоит от 173 до $344, в зависимости от категории. На таких мероприятиях есть строгие правила. Запрещены прикосновения без согласия, а также требуется уважать других гостей. Заведение оставляет за собой право отказать в обслуживании. Главное, чтобы никто не забыл оставить одежду дома. Хотя, возможно, организаторы специально завысили цены, чтобы желающих было меньше. Полицейские из американского города Даннелен решили бороться с водителями, которые отвлекаются на телефон за рулем. Они устроили рейд в необычных маскировочных костюмах, переоделись придорожными кустами. За 6 часов такой скрытой работы они выписали 74 штрафа. Полицейские признались, что маскировка выглядит немного забавно, но они уверены, не заметят их только те, кто не смотрит на дорогу, а именно такие водители и нарушают правила. Автовладельцам напомнили, никакой звонок не стоит внимания, если вы за рулем. А если на обочине вдруг шевельнулся куст, возможно, это не ветер, а закон. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье малооблачно, максимальная температура воздуха до плюс 29, ветер северный, легкий до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
3: Триви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
4: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
5: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-9-11.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна. Все только начинается.
1: Откуда сегодня выгодно привозить автомобили? Сколько можно сэкономить? Как не купить машину с сюрпризами? И почему все больше россиян выбирают авто под заказ? Ответы в специальном эфире с компанией «Авто в руки». Более 15 лет на рынке. Автомобили, мотоциклы и спецтехника. Не пропустите. 27 августа в 10 утра. Слушайте, участвуйте в разговоре и выигрывайте подарки. 27 августа в 10.00. На Приморской волне.
0: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Ох, до зарплаты еще 2 недели. А деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
2: Я знаю, кто тебе поможет.
3: Кто?
2: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72. Второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
6: 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская. Волна.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой.

0: Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье малооблачно, максимальная температура воздуха до плюс 29, ветер северный, легкий до 3 метров в секунду.
3: Реклама. Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
4: Триви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
5: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Откуда сегодня выгодно привозить автомобили? Сколько можно сэкономить? Как не купить машину с сюрпризами? И почему все больше россиян выбирают авто под заказ? Ответы в специальном эфире с компанией «Авто в руки». Более 15 лет на рынке. Автомобили, мотоциклы и спецтехника. Не пропустите. 27 августа в 10 утра. Слушайте, участвуйте в разговоре и выигрывайте подарки. 27 августа в 10.00 на Приморской волне.
1: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
2: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
3: Я знаю, кто тебе поможет.
2: Кто?
3: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Внимание! Компания «Дальторгсервис» запускает грандиозную акцию на люстры. Скидки до 50%. Преобразите свой дом без лишних затрат. Вас ждет огромный выбор от классики до современных решений. Подарите своему дому новое сияние по теплой цене. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
2: Организатор акции ООО «Мегатрейд». ИНН 25-111-00792. Приморский край, город Уссурийск, Новоникольское шоссе 1Б.
3: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картина. «Картонная фабрика» открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Волга. Волна. Все только начинается. В Приморье 20 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: письма. Так, прием, прием. Ага, есть. Здравствуйте, здравствуйте, это Приморская волна. Меня зовут Макс Ивонов. Напротив меня прекрасная незнакомка. Гаучонок у нас в эфире. Гаучонок, говорите погромче, ну-ка, еще раз.
1: Гаучонок в эфире.
0: Гаучонок в эфире, отлично. У нас стартует потихонечку, очень-очень давно нас просили запустить эфиры на Приморской волне. И мы сейчас, собственно, тестируем нашу студию, поэтому далеко не убегайте. Будем с вами общаться, заказывайте музыку в эфире Приморского волны. Сразу запоминайте номер телефона 268-10-04. Это телефон прямого эфира. Не забывайте код Владивостока 423 268-10-04. Можете прямо сейчас уже звонить, в принципе, и заказывать музыку, передавать приветы на весь Приморский край. А мы совсем-совсем к вам скоро вернемся.
2: Погода в Приморье.
3: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье малооблачно, максимальная температура воздуха до плюс 29, ветер северный легкий до 3 метров в секунду.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

0: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется пескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Пескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Ну а мы вам настойчиво рекомендуем взять телефон и позвонить по телефону прямого эфира радиостанции «Приморская волна» 268-1004. Кстати, запомнить легко для тех, кто живет в Артеме. 268-104, потому что частота вещания «Приморской волны» именно 104 FM. Да, Галина. Либо вы можете нам написать СМС, либо в зеленый мессенджер 8-950-291-1004. 8-950-291-1004. Мы принимаем ваши музыкальные заявки. Звоните, звоните на «Приморскую волну» 268-104. Это телефон прямого эфира. Пообщаемся, передавайте приветы. А может быть, даже мы что-нибудь вам сегодня подарим. Потому что долго у нас не было прямых эфиров, и пора бы уже было это нам начать делать на 12-м году вещания радиостанции. Да, Галина?
1: Да, звоните, дозванивайтесь, и вы получите очень крутой приз от «Приморской волны». Отправим в любую точку нашего Приморского края.
0: А может быть, даже и по России отправим, потому что нас активно слушают в интернете, мы это видим. Не стесняйтесь, звоните. 268-1004, тем более сейчас у нас, наверное, роуминга даже нету в стране. Если звонишь, точнее, не роуминг, да, а тарифы, звоните с другой точки России, по-моему, сейчас все примерно одинаково везде стоит. Поэтому звоните. 268-104 – это телефон прямого эфира. Звоните, заказывайте любимую музыку на «Приморской волне».
2: «Приморская волна».
3: Волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: Ну, а мы однозначно ответим на ваши смс-сообщения, ответим на звонок. Достаточно просто позвонить. 268-168-104,
1: код города 423. Звоните уже сейчас.
0: Да, звоните. Ну, у нас есть, кстати, сообщение на наш мессенджер зелененький. Туда прилетело сообщение. Номер какой у нас, Галина?
1: +7 950 291 104. +7 950 291 104.
0: Да, именно туда нам написали. Заявка у нас есть на песню «Еду-еду». Для всех, кто в пути, «Чижикомпания» скоро прозвучит. А я напомню, что завтра, 27 августа, в 10 утра к нам приходит замечательный гость, представитель компании «Авто в руки», который расскажет о том, как правильно покупать автомобили, как сделать верный выбор и не ошибиться, и привести отличный автомобиль по доступной по нынешним меркам, по нынешним реалиям ценам. Завтра в 10 утра слушайте эфир, задавайте вопросы и получайте подарки. У нас есть звонок, но по другой линии, к сожалению. А вот на линию 268-104 совсем скоро нужно будет позвонить, и вы получите подарок от радиостанции «Приморская волна». Давайте устроим сегодня себе приятный вечер. 268-104. Либо вы можете звонить, кстати, на федеральный номер, Галина.
1: 268-104, код города 423.
0: Замечательно, это городской номер. А федеральный?
1: +7 950 291 104.
0: Да, звоните на этот номер, заказывайте любимую музыку, и мы вам даже, наверное, подарок сегодня вручим торжественно в эфире нашей радиостанции. Оставайтесь на Приморской волне. Ну и давайте пока послушаем «Чижикомпания».
2: Откуда сегодня выгодно привозить автомобили? Сколько можно сэкономить? Как не купить машину с сюрпризами? И почему все больше россиян выбирают авто под заказ? Ответы в специальном эфире с компанией «Авто в руки». Более 15 лет на рынке. Автомобили, мотоциклы и спецтехника. Не пропустите. 27 августа в 10 утра. Слушайте, участвуйте в разговоре и выигрывайте подарки. 27 августа в 10:00 на Приморской волне.
3: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

0: Ну а мы далеко не уезжаем. Мы здесь, с вами на Приморской волне. Телефон прямого эфира 268-104. И у нас есть телефонный звонок. Сейчас мы к вам вернемся. Нам тут надо... Так, у нас есть телефонный звонок. Давайте пообщаемся с нашим слушателем.
1: Ну, здравствуйте.
2: Алло.
0: А, вот. Да, здравствуйте. Как вас зовут?
2: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Как вас зовут?
2: Иван.
0: Иван? Ой, так.
2: Да, Иван.
0: Иван. Иван, откуда вы к нам позвонили?
2: Из Лучегорска.
0: Лучегорск, сразу так далеко к нам поступил звонок издалека. Мы, кстати, находимся территориально в Артеме, поэтому вот так вот из Артема на весь Приморский край. Иван, давайте, ваш привет Приморскому краю, ну и что будем слушать?
2: Ну, огромный привет всем жителям Приморского края, чтобы лето продолжалось, чтобы дожди закончились, и осень была достойна именно.
0: А у вас
2: хорошая погода.
0: А у вас в Лучегорске дожди? Просто мы тут, честно говоря, вот просто помираем от жары.
2: Периодами.
0: Периодами. Вот июль какой-то был не июль, а вот август, совсем не август, но в лучшую сторону наоборот, да, все как-то у нас вот так сложилось в этом году наоборот, но тем не менее лето мы зацепили. Иван, спасибо за звонок, а слушать-то что будем? Какую песню поставим для всего Приморья?
2: А, вы поставьте какую-нибудь песню из группы Абба.
0: Абба, отлично. Прямо сейчас Абба и послушаем. Ну, а я напомню наши координаты. Телефон прямого эфира 268-104. Это если вы нам звоните, например, из Владивостока, либо где-то здесь поблизости, да. Не забывайте, что код Владивостока 423. Ну и, конечно же, пишите к нам в зеленый мессенджер. Нам напомнит сейчас Галина контакты.
3: +7 950 291 104.
0: Отлично, да, вот именно туда и нужно писать и заказывать любимую музыку. Ну, либо звоните 268-104, либо в федеральном формате.
3: +7 950 291 104.
0: Вот так вот, все очень просто. Ну, а мы отправляемся слушать группу Абба и ждем следующий звонок. И еще сегодня кому-нибудь подарим какой-нибудь хороший подарок от Приморской волны.
4: Приморская волна.

0: Я Лаван Ми, поют для нас группа Абба в эфире Приморской волны «Отдай всю свою любовь мне». Переводится название этой песни, ну а мы для вас отдаем все свое эфирное время. Для наших дорогих радиослушателей у нас есть смелая девушка, которая к нам позвонила. Алина ее зовут. Здравствуйте, Алина. Алина? Алина, ну что же вы так? Либо нас не слышит, Алина, либо... Ну, она оставила заявку. Смотрите, Алина, вы можете перезвонить.
1: +7 950 291 104. Либо в городском формате 268-104. Код города 423.
0: Да, да. Не забывайте код Владивостока 423. Алина попросила поставить песню Инны Вальтер на Приморской волне. Мы, собственно, сейчас ее и послушаем, а потом к вам вернемся и разыграем. Так, ну вот у нас есть звон. Может быть, это Инна? А может быть, еще кто-нибудь у нас сегодня есть смелый? Давайте поговорим. Алло. Алло.
2: Ну что же это такое? Сбросилась какая-то связь.
0: Убежала связь? Да. Алина, вы к нам откуда дозвонились?
2: Я звоню из Приморского края, замечательного города Находка.
0: Находка! У нас тот был Лучегорск, теперь мы перемещаемся строго на юг, да. В Находку. На данный момент самая южная точка нашего вещания. Кому будут приветы?
2: Ой, привет вообще всем моим друзьям, всем знакомым, всем приморцам и гостям.
0: Всем-всем-всем, кто к нам приехал. Да, у нас сейчас очень много гостей, судя по номерам автомобилей на дорогах Приморского края. Да. Всем рады, приезжайте к нам. Если кто-то сейчас находится на территории Приморья, слушает Приморскую волну, тоже можете позвонить. Напоминаем наш номер телефона.
1: 268-104, код города 423.
0: Да. Алина, для всех гостей Приморья, да, у нас сейчас прозвучит Инна Вальтер в эфире, правильно?
2: Да.
0: Да.
2: Мечтала вам дозвониться, представляете? Моя мечта.
0: Вот, вот так вот неожиданно.
2: По городскому телефону это было очень намного сложнее.
0: Ну вот. А теперь мечты вот так вот неожиданно.
2: Я постоянно слушаю Приморскую волну, набираю номер и бах, вот они вы.
0: Замечательно. Надо эту дату теперь занести вам в красный день календаря, 26 августа. Запомните эту дату. Ну и оставайтесь с нами. Мы только-только начинаем эфир и сейчас тестируем наше оборудование. Уже совсем скоро, по осени, на постоянной основе у нас пойдут эфиры. И будем радовать жителей Приморья и программами по заявкам, и, конечно же, конкурсы, и интересные гости. Все это совсем-совсем скоро будет на нашей радиостанции. Поэтому Алина и весь Приморский край, оставайтесь вместе с нами. Вам желаем доброго вечера, Алина. Ну и звоните нам еще. До связи.
2: Да, спасибо большое.
0: Да, да, всего доброго.
2: До свидания.
0: Ну и для Алины, и для всего Приморья сейчас в нашем эфире прозвучит Инна Вальтер. И мы напоминаем наш телефон. Мы готовы принимать еще звонки до 9 часов вечера. А может быть, даже и дальше продолжим. Нам надо потестировать оборудование. 268-104. Не забывайте код Владивостока. Есть опять звонок, но мы уже за эфиром сейчас пообщаемся с нашим слушателем. Пока давайте послушаем Инну Вальтер.

0: Твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: Настало время обновления. В Дальторгсервис более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторгсервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56. 8 920 233 36 56.
3: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
4: Я знаю, кто тебе поможет.
3: Кто?
4: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8 914 723 7277. 8 914 723 7277.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В тепле

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Именно так мы и делаем. Связываем два полюса. Уже связали сегодня Лучегорск и
1: Находку.
0: Находку. Может быть, вот к нам дозвонился сейчас молодой человек, Александр. Узнаем, может быть, он где-то посередине находится, по центру Приморья, например, из Спасска к нам дозвонился. Давайте пообщаемся. Александр. Алло. Александр. Так, нет у нас на данный момент звонка. Может быть, уважаемые слушатели, вы не обижайтесь, пожалуйста. Мы сейчас отстраиваем аппаратуру, поэтому всякое может быть. Я вам сказал, что оставайтесь на линии. Мы нажали на удержание, но почему-то звонок не удержался. Может быть, просто Александр нас не дождался. В общем, тестируем. Так, вот у нас есть звонок, давайте пообщаемся. Алло. Алло.
2: Это радио «Приморская волна»?
0: Да, здравствуйте. Это радио «Приморская волна».
2: Здравствуйте, я вам звоню в эфир.
0: Отлично. Как вас зовут? Откуда вы к нам дозвонились?
2: Меня зовут Инна.
0: Инна. А, так вы нам уже звонили? Нет. Нет. Нам звонила Инна. Алина нам звонила. Теперь нам позвонила Инна. Алина, но звонила и заказывала Инну Вальтер. Вот. Отлично. Так. Инна, откуда вы?
2: А теперь вам звонит Инна.
0: Да, Инна, откуда вы?
2: Я из Лесозаводска.
0: А, из Лесозаводска, ну вот, практически по центру. Ну, немножко мы так движемся к центру, да, там, к Уссурийску, к Спасску. Рада вас слышать в нашем эфире. Так, давайте приветы Приморью. А может быть, лично кому-то передадите?
2: Спасибо вам большое за песню, которая только что прозвучала. У меня муж сейчас находится на Чукотке.
0: О!
2: Мы с ним расстаемся часто, буквально с 2004 года, уже много лет. Поэтому эта песня для меня очень важная.
0: Но, Инна, обращу ваше внимание, даже на Чукотке через интернет «Приморская волна» доступна, поэтому теперь вы можете отправить мужу ссылочку на онлайн-прослушивание «Приморской волны». Все очень просто, primvolna.ru заходите, либо просто напишите в Яндексе или в Гугле «Приморская волна».
2: Он не услышит ничего, то, что я сейчас попрошу заказать, так сказать, чтобы прозвучало в эфире. Пускай это прозвучит для наших приморцев. Пускай это прозвучит для моих знакомых, кто меня сейчас слушает и слышит. Я хочу, чтобы прозвучала песня «Отель Калифорния Игл». Это гимн нашей жизни.
0: Отлично. Просто выбор. Я стоя вам аплодирую. Инна, замечательная песня. С удовольствием ее послушаем. Но сейчас мы уходим на начало часа. Потом у нас будет группа «Сектор газа», у нас Александр звонил, заказывал «Пора домой». После этого мы поставим обязательно «Отель Калифорнию». Поэтому слушайте «Приморскую волну», совсем-совсем скоро песня прозвучит.
2: Спасибо вам большое, я на волне. Сейчас я включу дальше свою колонку, потому что я не могу одновременно слушать и вашу колонку.
0: Понял. Хорошо, хорошего вам вечера, Инна. Оставайтесь вместе с «Приморской волной». Ну и я напоминаю наши координаты. Галина, напомните нам координаты.
3: 268-104, код города 423. Звоните.
0: Звоните на «Приморскую волну». Не забывайте код нашего прекрасного Владивостока 423. Ну и все. Сейчас у нас начало часа, отбивочка, и после мы послушаем много хороших композиций.
4: Приморье, 21 час. Приморская волна.
5: Приморская волна.
4: Приморская волна. Все только начинается.

0: Но нам точно не пора еще уходить, потому что звонки просто посыпались, как из рога изобилия на Приморскую волну. И мы каждому, каждому рады. И вот у нас есть очередной звонок.
1: Мы не успели еще за эфиром пообщаться с нашим слушателем. Как вас зовут? Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло. Так, опять у нас что-то не получилось.
0: Ладно, линия свободна. 268-104 – это телефон прямого эфира радиостанции «Приморская волна». Не забывайте код Артема, код Владивостока 423. Звоните 268-104. Либо вы можете нам написать в зеленый мессенджер.
2: +7 950 291 104.
0: Да, пишите, звоните. А сейчас для Инны, для... Так, ну давайте примем звонок все же. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Тимур.
0: Тимур.
3: Звоню вам из Бикина.
0: Из Бикина? Так, мы похожи... Ой. И связи просим. Ну, честно, это... Мы рады Хабаровскому краю. Так, если вы нам еще раз позвоните, мы с удовольствием примем звонок. Из Бикина к нам посмотрим. Галина, вы знаете, где Бикин находится?
2: Так, Хабаровский вот. Край.
0: Хабаровский край, это недалеко от Лучегорска. Алло.
3: Алло, здравствуйте еще раз.
0: Да, здравствуйте. Что-то у нас связь, да, оборвалась. Тимур. Как слышно нас в Бикине? Вы нас слушаете на FM-частоте или через интернет? Да что ж такое-то? Это явно происки конкурентов, я считаю. Ну, по-другому ну, не может быть. 100%. Не дают Приморской волне выйти за пределы Приморского края. А мы вышли уже за пределы Приморского края. Мы видим, сколько нас людей слушает. Так.
2: Настойчивый Тимур.
0: Тимур. Алло.
3: Алло.
0: Да, Тимур, это вы?
3: Что-то плохо со связью, обрывается очень часто, телефон выключается.
0: Так, ну мы вот в том-то и дело, мы говорим о том, что у нас сейчас идет тестовый эфир, мы все... Да что ж ты будешь делать-то, а? Я ничего не понимаю. Может быть, это конкретно с Хабаровским краем у нас что-то не так. Может быть, ну, в смысле, не с самим Хабаровским краем, со связью с Хабаровского края. Либо это у нас может быть что-то. Возможно, всякое. Мы тестируем нашу студию. Вот она у нас тут еще даже не до конца у нас прибрались. Алло. Алло.
3: Алло.
0: Так, Тимур.
3: Слышно.
0: Вот, слышно. Мы да. Честно, мы не сбрасываем. Я не знаю, как будто бы 10 секунд проходит и происходит обрыв. Где вы нас слушаете? Онлайн или да. На FM-частоте?
3: Я слушаю по интернету. Через телефон.
0: Классно, классно. А как нашли, как узнали о Приморской волне? Были в Лучегорске? Или где-то в наших краях?
3: Да не то, что Лучегорске. И да, у меня очень много знакомых. И на Большом Камне, Владивосток, Находка, и на Спасске. То есть в Лучегорске я работал в угольном разрезе. Так что очень много знакомых. И я слушаю эту Приморскую волну постоянно.
0: Нам очень приятно. Просто без ограничений приятно. Спасибо вам, Тимур, что вы слушаете Приморскую волну и что своих друзей и знакомых тоже подсаживаете на нашу радиостанцию. Тимур, кому будут приветы и какую песню послушаем?
3: Ну, я хотел передать и Лучегорску большой привет. Там и Игорь особенно, он меня знает, вместе работаем.
0: Ага.
3: Хочу передать привет Большому Камню. Там у меня знакомые вместе работали и до сих пор связь поддерживаем. Городу Находки хочу большой передать привет.
0: Угу.
3: Ну и хочу поставить песню, заказать, вернее, песню 3 ага. сентября в Шуфутинске, если это можно.
0: Да, обязательно, обязательно прозвучит сразу же после отеля «Калифорния» для Инны, для ее супруга и для всего Приморья, как заказала Инна. А потом у нас, соответственно, и Шуфутинский в эфире прозвучит. Спасибо вам, Тимур, за звонок. Оставайтесь вместе с «Приморской волной». Дальше больше будет хороших программ и много-много замечательных эфиров. Всего доброго.
3: Спасибо, до свидания.
0: До свидания.
1: Я напомню, координаты прямого эфира Приморской волны 268-104, код вечернего Владивостока 423. Звоните, звоните. Мы начали эфир, просто сели непонятно в какое время и закончим его, это же так же непонятно. Давайте еще пообщаемся с нашим слушателем. Кто нам сейчас дозвонился? Алло, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте, это я, Александр.
1: О! Александр, да, здравствуйте. Но песню мы вашу уже поставили, вы ее услышали?
4: Да.
1: Отлично, но теперь самое время передать приветы.
4: Всем здравствуйте, желаю всем здоровья, неба над головой, счастья, чтобы было все хорошо.
1: Отлично. На такой прекрасной ноте, Александр, спасибо вам за звонок. Мы переходим к выполнению наших музыкальных заявок. У нас сейчас прозвучит в эфире «Отель Калифорния», и дальше уже совсем-совсем скоро, 3 сентября, кстати, и действительно уже совсем-совсем скоро, 3 сентября, заканчивается лето. Ну что ж, а сейчас «Отель Калифорния».

0: Погода при Марье.
1: Сообщение Тримгидромета. Завтра в четверг в Приморье малооблачно. Максимальная температура воздуха до плюс 29. Ветер северный, легкий, до 3 метров в секунду.
2: Реклама.

0: 38 39 46. Код города 42 34.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56. 8

0: 1, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: точно мы не будем плакать. Мы будем общаться с нашими слушателями. У нас есть очередной телефонный звонок. Я, кстати, смотрю, у нас в зеленый мессенджер уже поступило несколько сообщений. Тоже их сейчас зачитаем. Так. Ой-ой-ой. Алло. Алло.
1: Добрый вечер.
0: Так, сейчас. Давайте. Так, мы немножечко подожмем все наше хозяйство. Все в прямом эфире настраиваем, вот так вот происходит. Алло. Так, похоже, не дождался наш слушатель. 268-104, звоните к нам по этому номеру телефона и обязательно дозванивайтесь. Не забывайте про код Владивостока 423. Ну а пока что? Так, мне тут что-то хотят подсказать.

0: Так, принимаем очередной телефонный звонок. Алло. Да, здравствуйте.
1: Алло. Здравствуйте, Приморское радио.
0: Да, да, да, да. Оно самая Приморская волна. Самое Приморское радио.
1: Алло. Очень приятно. Отдыхаем в побережье.
0: Ага. Так, сейчас, секундочку. У нас тут, вы поймите, мы тут все отстраиваем. У нас то одни наушники мы слушаем, да, то другие, то какой-то у нас.
1: Вот, думаю, дай-ка позвоню.
0: Вот, да. Так, как вас зовут?
1: Михаил.
0: Михаил, очень приятно, Михаил. Меня зовут Максим. Михаил, вы где находитесь сейчас?
1: Я отдыхаю на побережье в районе города Фокино.
0: О, Фокина нам позвонили, с Фокина. Да, у нас там тоже есть передатчик, 99.3. Как отдых, как погода сегодня в Фокино?
1: А сегодня как полило, я дикарем отдыхаю. Хорошо, дети выросли, не надо ехать в августе возвращаться. Решил все пол сентября здесь остаться.
0: Замечательно. Вы прямо там с палаткой, да, получается?
1: Да, конечно, прямо на побережье дикарем. Всем хочу передать, сильным людям, которые отдыхают. Сегодня лило так сильно дождем, но ничего, переживем.
0: Ну, действительно, дождик пройдет, зато грибы, может быть, появятся. Вот, можно будет пособирать. Ну, а рыбалка, как рыбалка? Вы рыбачите там сейчас?
1: Нет, я прилетел с Екатеринбурга просто отдохнуть. Я когда-то здесь жил некоторое время.
0: Ага.
1: Так прилетел отдохнуть.
0: Ясно. Ну что ж, мы вам пожелаем хорошего отдыха. Оставайтесь вместе с Приморской волной. И что будем слушать? Какая будет заявка от вас?
1: Я вот песни не помню. Я смотрю, у вас шансончик проскакивает. У меня в палатке вот стоит, играет этот. Жека. И она как-то скоропостижно в мою что-то этот футболку.
0: Пить с ней вино, наверное. Что-то.
1: Да, во. Пить с ней вино, совершенно верно. Так она меня что-то заводит.
0: Замечательная песня. У меня друг хороший очень любит вот эту песню тоже. Я ему сейчас скажу, чтобы настроился тоже на нас. И по вашей заявке послушал вместе со всем Приморьем Жеку пить с ней вино. Обязательно прозвучит сразу же после Михаила Шуфутинского. Оставайтесь вместе с нами на Приморской волне. Напоминаю, телефон прямого эфира 268-104. Можете еще звонить. Выполняем ваши заявки. Совсем-совсем скоро к вам вернусь.
2: Приморская волна.

0: нас точно все абсолютно серьезно. Сказали, выполним заявку, и это делаем. Вот и 3 сентября от Михаила Шуфутинского только что для Тимура из Бикина на Приморского волне прозвучало. Совсем скоро послушаем и ранее заказанного Жеку с замечательной балладой, шансон-баллада «Пить с ней вино». Ну а сейчас у нас есть очередной телефонный звонок. Давайте пообщаемся с нашим слушателем. Алло. Алло. Так, наверное, опять не дождались нас. Звоните. Линия свободна. 268-104. Это телефон прямого эфира Приморской волны. Мы тут на ходу все отстраиваем. У нас тут студия строится. Так, только я сбрасываю, сразу же нам звонят. Алло. Алло.
1: Здравствуйте, это Приморское радио.
0: Здравствуйте, да. Это Приморская волна, да, правильно. Откуда вы к нам позвонили и как
1: звоню,
0: вас зовут?
1: Я Лучегорска звоню вам.
0: С Лучегорска. У нас сегодня активен Лучегорск, уже второй звонок с Лучегорска. Как вас зовут?
1: Я дозвонился. Зовут меня Иван Иванович.
0: Иван Иванович. Очень приятно, Иван Иванович. Может быть, сегодня есть повод какой-то, почему вы нам позвонили? Или просто хотите передать привет?
1: Есть повод. Так. 28 августа моей супруге 80 лет. Вместе мы прожили 54 года.
0: 54 года?
1: Какой бы...
0: Ну, это да. Просто здесь аплодисменты. Я, к сожалению, не подготовил пока звучок с аплодисментами. На будущее мы это все обязательно оставим здесь, чтобы все это в эфире звучало. 54 года. И как? Как это возможно с одним человеком 54 года? Расскажите. Поделитесь секретом.
1: Нормально прожили. У нас трое детей. Старшая дочь в Владивостоке. Ага. Средняя здесь. Сын на Грете работает. Зам главного инженера Приморской ГРЭС.
0: О, это солидно, это солидно. Ну, то есть, жизнь идет полным ходом и...
1: Да, 50 лет отмечали хорошо. Все родственники собирались. Весь завод, Костомги, Владивостока, отовсюду.
0: Ну, у меня, если честно, нету слов. 54 года, это очень круто, это очень много.
1: Да,
0: и
1: супруга в администрации Лучегорска вручили медали. Медали там.
0: Это на 50 лет, да, получается?
1: Да, на 50 лет.
0: Ну, мы со своей стороны, от всего коллектива Приморской волны, хотим пожелать вам еще не меньше, в два раза вот точно, чтобы больше вместе прожили. Тем более сейчас такие технологии позволяют, я думаю, скоро точно это все будет более чем реально.
1: Я знал, супруга лежать с декабря месяца.
0: Ну,
1: я ухаживаю за ней.
0: Супруге обязательно здоровья. Всем коллективам Приморской волны желаем, и я думаю, наши слушатели тоже присоединяются. Какую песню поставим для супруги?
1: Она любила Кадышеву. Кто-нибудь поставил репертуар?
0: Кадышева обязательно, хорошо, прозвучит. А как супругу зовут?
1: Лидия Ивановна.
0: Лидия Ивановна. Для Лидии Ивановны совсем скоро прозвучит на Приморской волне «Золотое кольцо». Спасибо вам за звонок. Оставайтесь вместе с нами. Ну и я напоминаю координаты прямого эфира 268-104. Сейчас мы послушаем короткую рекламу. Потом у нас будет в эфире Жека. Потом у нас будет еще в эфире песня от группы «Золотое кольцо». И давайте все же я... так, ну вот у нас есть звонок. Пока, пожалуйста, повисите на линии, я почитаю сообщение. Добрый вечер, ведущий самого прекрасного радио. Радио «Приморская волна». Просьба поставить песню Виктора Цоя. К сожалению, не представился наш слушатель. Очень приятно. Спасибо вам большое за сообщение. Виктор Цой прозвучит на «Приморволне» чуть-чуть попозже. Так, и у нас есть еще заявка на песню Михаила Боярского «Зеленоглазое такси». Добрый вечер, радио «Приморская волна». Передайте, пожалуйста, привет от Ольги, брату Владу и другу Василию. Люблю и слушаю ваше радио. Спасибо вам большое. Оставайтесь вместе с нами. Боярский Красноярске также в эфире прозвучит. Ну и совсем скоро давайте, наверное, поиграем. Все, у нас пошел эфир, мы потихонечку отстраиваем нашу аппаратуру и совсем-совсем скоро поиграем. Так, ну у нас есть же телефонный звонок еще, давайте примем коротко. Алло. Алло.
2: Алло, добрый вечер.
0: Добрый вечер, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
2: Добрый вечер, меня зовут Василий.
0: Василий, так, я слышу, у вас радио играет, там будет эфир идти с задержкой, поэтому подубавьте, пожалуйста, его, и давайте будем общаться через телефон.
2: Да-да-да-да-да, слушаю вас внимательно, Максим. Я Чугуевки,
0: С Чугуевки? А как нас там слышно? Да, а как нас там слышно?
2: Приусский край, у нас в Чугуевке, хотел бы услышать песню Юрия Лозы «Плот». Для всех чугуевцев, для всего Приморского края. Очень нравится ваша волна. Желаю вам за всем успехов.
0: Спасибо вам большое. Спасибо большое. Плот также прозвучит. Так, мне надо явно вот еще замечание к редактору эфира. Принесите мне листочек, я уже сейчас скоро запутаюсь. Так, Юрий Лоза, плот для всей Чугуевки совсем скоро прозвучит. У меня важный вопрос. У нас в Чугуевке нету отдельного передатчика. Как нас там слышно? Вы нас слушаете через интернет или на FM-частоте?
2: Волна 88,9.
0: 88,9. Это с Арсеньева. И как слышно?
2: Алло, алло.
0: Да-да-да, это вы с Арсеньева слушаете сигналы. Как нас там слышно в Чугуевке?
2: Отлично.
0: Отлично, да?
2: Слышимость в Чугуевке отлично. Вот волна Арсеньева, ну, у нас в Чугуевке берет, все здорово, все прекрасно.
0: Классно. Ну, порадую коммерческий отдел. Нас часто спрашивают про Чугуевку. Теперь будем знать, что мы там тоже вещаем. Спасибо вам большое за телефонный звонок. Оставайтесь вместе с Приморской волной. Напоминаю, координаты прямого эфира 268-104. Уходим с вами на рекламу.
3: Чайший спектр услуг. Лазерное лечение варикоза, геморроя, гинекология, косметология и другие направления. Клиника доктора Григоренко. Звоните 84G, косметология и другие.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+. Приморская волна.

0: Ну, а мы с вами. Приморская волна с вами. Телефон прямого эфира 268-104. Сейчас он у нас пока занят. Линия пока занята. Но не потому, что к нам дозвонились, а потому что я вам сейчас хочу рассказать следующее. Поделиться следующей информацией. Заявок настолько много, что я боюсь, что мы их до конца часа уже не успеем все выполнить. Но хотелось бы все выполнить, все, что мы пообещали. Поэтому давайте поиграем. Вот прямо сейчас звоните 268-104, 268-104. Не забывайте код Владивостока 423. И мы с вами поиграем. Будет простой вопрос, и наш победитель получит классную фирменную кружку Приморской волны. Мне кажется, мы еще не дарили такие кружки нашим слушателям. Рекламодателям, да. А вот пора бы уже и со слушателями поделиться замечательным подарком. Звоните 268-104 прямо сейчас. Разыграем кружечку. У нас есть еще одно сообщение. Добрый вечер, на связи ПГТ Кировский. Меня зовут Ульяна. Хочу поздравить своего мужа Владислава. 2 месяца назад мы поженились, а еще с первым пойманным сегодня змееголовым. Я, честно говоря, не рыбак, но, насколько я знаю, это рыбка, да, такая. Прошу поставить любую песню Наутилус Помпилиус. Обязательно прозвучит хорошая песня от Наутилуса. Так, ну и у нас есть телефонный звонок. Давайте пообщаемся с нашим слушателем. Алло.
1: Алло.
0: Да, здравствуйте, как вас зовут?
1: Алло.
2: Да, здравствуйте, как вас зовут?
1: Алло.
0: Так, смотрите. Алло. Смотрите, вы сейчас слушаете меня, надо слушать по телефону. Приемничек сразу же убавляем. Общаемся с вами по телефону. Как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Татьяна.
0: Татьяна, откуда вы к нам позвонили, Татьяна?
1: Яковлевки Приморского края.
0: Так, Яковлевка. Это тоже недалеко от Арсеньева, да?
1: Да, это между Чугуевской и Арсеньевым там и Спасском.
0: Ага. Ну вот, мы собираем статистику, где нас слушают. И как там сегодня в Яковлевке была погода? Как в целом?
1: Ну, погода была солнечная. Немножко подул ветер, так нормально.
0: Нормально, да? Немножко освежил ветерок, и да. Потом снова к нам жара. Надо посмотреть, кстати, да, что у нас там по погоде. Кому будут приветы? И нет, давайте так, подождите, я же говорю, мы сейчас разыгрываем кружку сначала. Я вам задам вопрос, будет 3 варианта ответа. Вопрос будет максимально простой, особенно если вы слушаете Приморскую волну. Если правильно отвечаете, кружка ваша, отправим к вам в Яковлевку замечательный наш презент. Готовы?
1: Готово.
0: Готовы. Итак, кто исполняет песню «Районы, кварталы»? Есть 3 варианта ответа, либо вы готовы сразу же ответить.
1: Давайте варианты.
0: Варианты. Итак, это Виктор Цой, это Михаил Шуфутинский, про районы, кварталы поет, либо это группа «Звери».
1: «Звери».
0: «Звери».
1: Однозначно.
0: Точно? А вы были на «Зверях»? Выходили на концерт? Они к нам часто приезжают? Сюда, в Приморье?
1: Нет, не ходила.
0: Надо сходить, тем
1: я
0: более
1: знаю, точно,

0: звери.
1: Тем более, что звери приносят вам подарок от Приморской волны. Правильно, это верный ответ. Поздравляем. Оставайтесь на линии, я вам за эфиром расскажу, как вы получите свой подарок. Ну и все, теперь самое время передать приветы всему Приморью. Ну и давайте тоже от вас заявочку, я приму.
0: Хочу передать привет всей Яковлевке, тем, кто меня знает, городу Артему, родственникам, Владивостоку тоже родственникам и знакомым, кто меня знает. Всем удачи, здоровья и успехов во всех делах. И с наступающим 1 сентября всем школьникам, хороших оценок, родителям терпения и всем хорошего настроения.
1: Замечательное пожелание. Песню какую-нибудь будем слушать?
0: Да, группа «Кино Апрель».
1: Группа «Кино Апрель». Ну, смотрите, у нас есть уже заявка на Виктора Цоя. Там будет другая песня. Я думаю, ничего страшного. Вы не обидитесь, если мы вам другую песню поставим. А в следующий раз как-нибудь и «Апрель» прозвучит. Хорошо?
0: Хорошо.
1: Оставайтесь на линии, я вам за эфиром расскажу, как получить подарок. На этом, наверное, все на сегодня. Мы вроде бы более-менее подотстроили аппаратуру. Все заявки будут выполнены и с WhatsApp, и всем, кто сегодня нам дозвонился, также все заявки ваши будут выполнены. Спасибо большое всем, кто сегодня участвовал в нашем эфире. Оставайтесь вместе с Приморской волной. Завтра к нам в 10 часов утра придет гость, расскажет о том, как привозить автомобили выгодно и безопасно. Там тоже мы с вами поиграем, поэтому слушайте внимательно эфир завтра в 10 утра на Приморской волне. Ну, а на этом программа наша такая спонтанная, программа по заявкам, которая началась непонятно когда и заканчивается тоже, в принципе, непонятно когда. Завершена. Макс Леонов, Приморская волна. До встречи в прямом эфире.

0: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
1: Я знаю, кто тебе поможет.
0: Кто?
1: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск, Целинная, 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: У вас ремонт, а вы так и не определились с выбором керамогранита? Спокойствие, мы все разрулим. Более 50 новинок керамогранита любого размера, яркого, насыщенного цвета для любых дизайнерских решений. Ждем вас в наших магазинах сети компании Дальторг Сервис. Все для ремонта, уюта, комфорта.
4: Триви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
5: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
6: 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье малооблачно, максимальная температура воздуха до +29, ветер северный, легкий до 3 метров в секунду.

0: 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56. Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Откуда сегодня выгодно привозить автомобили? Сколько можно сэкономить? Как не купить машину с сюрпризами? И почему все больше россиян выбирают авто под заказ? Ответы в специальном эфире с компанией «Авто в руки». Более 15 лет на рынке. Автомобили, мотоциклы и спецтехника. Не пропустите. 27 августа в 10 утра. Слушайте, участвуйте в разговоре и выигрывайте подарки. 27 августа в 10:00 на Приморской волне.
1: Приморская волна. Все то.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна. Волна, волна, волна, волна, волна.
0: Все только начинается. Реклама.
2: Триви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
3: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
4: Я знаю, кто тебе поможет.
5: Кто?
4: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8 914 723 72 72.

0: 8-914-723-72-72-77.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
0: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске, а может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
3: Ремонт бывает временным, а качественные и доступные напольные покрытия от компании «Дальторгсервис» прослужат долгие годы. Спешите купить ламинат и линолеум по ценам от производителя со скидкой до 20%. Ищите желтые ценники. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис».
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-2686-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение прям гидромета. Завтра в четверг в Приморье малооблачно. Максимальная температура воздуха до плюс 29. Ветер северный, легкий, до 3 метров в секунду.
2: Реклама. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56.

0: 8-28-49-46. Код города 42-34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-9-11.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Откуда сегодня выгодно привозить автомобили? Сколько можно сэкономить? Как не купить машину с сюрпризами? И почему все больше россиян выбирают авто под заказ? Ответы в специальном эфире с компанией «Авто в руки». Более 15 лет на рынке. Автомобили, мотоциклы и спецтехника. Не пропустите. 27 августа в 10 утра. Слушайте, участвуйте в разговоре и выигрывайте подарки. 27 августа в 10.00 на Приморской волне.
1: Реклама. Варикоз мы лечим отлично, без боли, без слез. Варикоз.
2: Современное лазерное лечение варикоза. Передовая методика. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Телефон
4: 8-423-2686-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.
6: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
7: Включаю радио «Приморская волна».
8: А 16+.
9: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее. «Приморская волна».

0: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
1: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
0: Я знаю, кто тебе поможет.
2: Кто?
0: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины, или подготовить спецтехнику к покраске, а может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности, от деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы, антикоррозийная обработка дна автомобиля, покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличные и безналичные расчет. Уссурийск, Целинная, 2Б. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье полночь.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье час ночи.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 2 часа. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25200294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 3 часа. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская волна. Все только начинается.
1: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25200294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 4 часа.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 5 часов.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: Дорогу стремаю.
3: Здоровенькие.
2: Что вы делаете?
3: Обряди вам, милый ямнюк.
2: Умните.

0: Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
0: Реклама. Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинные 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».

В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8:00 до 17:00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы. Заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30. Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.

0: 38 49 46. Код города 42 34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Kaya Vallar.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
3: Риви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
4: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
5: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескостройная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск. Целинная 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
2: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: погода сегодня выгодно привозить автомобили? Сколько можно сэкономить? Как не купить машину с сюрпризами? И почему все больше россиян выбирают авто под заказ? Ответы в специальном эфире с компанией «Авто в руки». Более 15 лет на рынке. Автомобили, мотоциклы и спецтехника. Не пропустите. 27 августа в 10 утра. Слушайте, участвуйте в разговоре и выигрывайте подарки. 27 августа в 10:00 на Приморской волне.
1: Приморская волна. Все только начинается.

0: 8 38 49 46. Код города 42 34.
1: В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8:00 до 17:00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы. Заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
1: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
2: Реклама на Приморской волне.
0: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8-423-2686-911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

путем. Большой камень. Смоленинова, Штыкова, Шкотова, Надеждинский район, Владивосток. Радио. Радио.

0: Приморье, 8 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается. А в этот день события, ставшие историей.
2: 27 августа 1955 года вышел в свет первый экземпляр Книги рекордов Гиннесса. История Книги рекордов Гиннесса началась в 1951 году. На одной великосветской английской вечеринке возник шуточный спор о том, какая из европейских птичек летает быстрее всех – золотая ржанка или шотландская куропатка. Один из участников этого спора, сэр Хью Бивер, вернувшись домой, вдруг решил собрать информацию о всяких нестандартных рекордах и выпустил книгу. Ее решено было назвать «Гиннесс» в честь древнего родового имени семейства сэра Хью. Для подготовки издания в Лондоне было создано особое агентство, регистрировавшее разнообразные любопытные достижения. В процессе сбора информации были рассмотрены многочисленные факты о множестве рекордов и собраны свидетельства авторитетных экспертов по поводу их подлинности. В результате 27 августа 1955 года первый тираж «Гиннесса» объемом 198 страниц увидел свет. Книга рекордов Гиннесса стали называться последующие выпуски этого издания. Первая книга сразу стала одним из бестселлеров года. На следующее Рождество она уже возглавила список британских бестселлеров.
3: 27 августа в России отмечается День российского кино, праздник профессиональных кинематографистов и всех, кто поддерживает и любит российское кино. Свою историю этот праздник ведет со времен Октябрьской революции 1917 года, когда руководство молодой Советской Республики, понимая всю важность развития кинематографа как мощного инструмента пропаганды и революционных идей, решило взять кинематограф в свои руки. Одним из первых полнометражных художественных фильмов, вошедших в Золотой фонд советского и мирового кинематографа, стала советская лента «Броненосец Потемкин». Этот знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна вышел на экраны в 1926 году. Ежегодно в СССР снималось до 200 художественных лент, и хотя в 1990-е годы после распада СССР и в силу экономического кризиса в стране финансирование российского кино практически прекратилось, уже в 2000-х годах на экране появилось большое количество произведений высокого качества, авторами которых становились как признанные мастера российского кино, так и новые талантливые кинематографисты.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: Радио «Приморская волна».
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению «Премгидромета», завтра в пятницу в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 27, ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
0: Реклама.
3: «Триви» – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с «Триви». Ищите на полках магазина в своем городе.
4: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
5: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске, а может требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории, обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности, от деревянных зданий до цистерн, сварочные работы, антикоррозийная обработка дна автомобиля, покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Есть наличный и безналичный расчет. Уссурийск, Целинные 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
6: Хочешь интересную работу и стабильный доход? Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
0: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Откуда сегодня выгодно привозить автомобили? Сколько можно сэкономить? Как не купить машину с сюрпризами? И почему все больше россиян выбирают авто под заказ? Ответы в специальном эфире с компанией «Авто в руки». Более 15 лет на рынке. Автомобили, мотоциклы и спецтехника. Не пропустите. 27 августа в 10 утра. Слушайте, участвуйте в разговоре и выигрывайте подарки. 27 августа в 10.00 на Приморской волне.
1: Реклама. Весь август в клинике доктора Григоренко проводит консультации и лазерные операции известный колопроктолог, эксперт из Москвы в области лазерной проктологии, кандидат медицинских наук Харабет Ефим Игоревич. Современное мини-инвазивное лечение геморроя лазером. Клиника доктора Григоренко. 8-423-200-1000.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.
6: Алиса, включи радио «Приморская волна».
7: Включаю радио «Приморская волна».
6: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
7: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
8: 16+.
6: Приморская.
9: Приморская.

0: поп-музыка. Приморская волна.
1: Все изменится, поверь мне, я знаю. Я недаром вижу вещи и сны.

0: 90-х, 2000-х. Приморская волна.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 38 49 46. Код города 42 34.
1: В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8.00 до 17.00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы. Заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8 924 339 0130. 8 924 339 0130.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56.

0: 38-49-46. Код города 42-34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в пятницу в Приморье облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 27. Ветер южный слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
4: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

часто живут в своей привычной рутине, не радуются этому, но боятся ее сломать. Ведь сделав шаг за границы привычного, ты попадаешь в неизвестность. Не надо бояться. Мир полон удивительных открытий, которые ты можешь так никогда и не увидеть. Ломай преграды в своей голове. Не цепляйся за прошлое, и ты найдешь свои новые горизонты.

0: Откуда сегодня выгодно привозить автомобили? Сколько можно сэкономить? Как не купить машину с сюрпризами? И почему все больше россиян выбирают авто под заказ? Ответы в специальном эфире с компанией «Авто в руки». Более 15 лет на рынке. Автомобили, мотоциклы и спецтехника. Не пропустите. 27 августа в 10 утра. Слушайте, участвуйте в разговоре и выигрывайте подарки. 27 августа в 10:00 на Приморской волне.
1: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

Доброе утро, доброе утро, Приморье. Мы анонсировали эфир в 10 часов утра. Совсем-совсем скоро он у нас стартует. К нам придет представитель компании «Авто в руки». Это компания, которая уже более 15 лет занимается поставкой автомобилей из Японии, Кореи, Китая, Арабских Эмиратов и США. Далеко от приемника не уходите. Подробно поговорим о том, как качественно, быстро, доступно по цене и безопасно привезти автомобиль себе в собственность из другой страны. И запоминайте наши координаты: 268-104, 268-104 – это телефон прямого эфира Приморской волны. Не забывайте набирать код Владивостока 423. Звоните во время эфира, вот буквально, который стартует через 18 минут. Звоните и задавайте вопросы нашему гостю. А за лучший вопрос у нас есть подарок. Это будут два билета на концерт легендарной группы «Белый орел». Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Как «Упоительный в России», «Вечера» и другие хиты прозвучат во Владивостоке, в Большом Камне, в Находке, Артеме и Чугуевке в октябре этого года. Соответственно, куда будет удобнее отправиться победителю на концерт, туда билеты и подарим. Категория мероприятия 12+. Далеко от приемника не уходите. Совсем-совсем скоро с представителем компании «Авто в руки» мы начнем разговаривать. Готовьте свои вопросы, ну и запасайтесь терпением, чтобы дозвониться к нам в эфир. Напоминаю еще раз номер телефона прямого эфира: 268-104, 268-104, код Владивостока 423. Кстати, у нас есть и зеленый мессенджер, вы можете написать и туда свой вопрос. Вот в зеленый мессенджер можно уже сейчас писать: 8-950-291-104, 8-950-291-104. Пишите туда свои вопросы. И за лучший вопрос по телефону или в зеленом мессенджере мы подарим два билета на концерт группы «Белый орел». Готовьте свои вопросы представителю компании «Авто в руки». Совсем-совсем скоро с вами услышимся.

доход. Уссурийская картонная фабрика открывает двери для выпускников 2025 и 2026 года. Новое оборудование, обучение с нуля, подъемные и бесплатное жилье. Все это ждет тебя. Звони 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.

0: 8 38 49 46. Код города 42 34.
1: Нужно заварить и очистить раму внедорожника или грузовика от ржавчины? Или подготовить спецтехнику к покраске? А может, требуется бескоструить кирпичный забор на вашей территории? Обращайтесь в сварочный бокс. Мы делаем все. Бескоструйная обработка любой сложности. От деревянных зданий до цистерн. Сварочные работы. Антикоррозийная обработка дна автомобиля. Покраска авто. Работаем на выезд с оборудованием. Уссурийск, наличный и безналичный расчет. Уссурийск, Целинная 2В. Телефон 8-914-979-31-38. 8-914-979-31-38.
2: В теплице.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Ну а мы будем ждать вас совсем скоро по телефону прямого эфира 268-104, 268-104. Не забывайте набирать код Владивостока 423 и задавайте вопросы нашему гостю, который уже буквально через 10 минут окажется в студии Приморской волны и расскажет о том, как безопасно, качественно, быстро покупать автомобили из-за границы. Неважно, из какой страны. Из Кореи, из Японии, из Китая, из Арабских Эмиратов, из США. Неважно. Вообще, рынок не важен. Важно, чтобы вам, именно вам, доставить качественный, доступный по цене автомобиль в отличном состоянии. Совсем-совсем скоро к нам придет уже Алексей, руководитель компании «Авто в руки», и расскажет о том, как покупать автомобили. Ну а за лучший вопрос нашему гостю мы подарим два билета на концерт группы «Белый орел», который состоится в октябре месяце, уже совсем-совсем скоро, в разных городах Приморского края, во Владивостоке, в Находке, в Артеме, в Чугуевке, в Большом Камне. Вот за лучший вопрос мы и подарим билеты на концерт группы «Белый орел». Поэтому готовьте свои вопросы. Совсем-совсем скоро можно будет нам звонить. 268-104, 268-104, код Владивостока 423. Или пишите нам в зеленый мессенджер. В мессенджер можно писать уже сейчас. 8-950-291-104. 8-950-291-104. Готовьте свои вопросы нашему гостю и отправляйте в зеленый мессенджер. Совсем-совсем скоро уже эфир начнется, буквально через 8 минут.
1: Реклама спонсора. До 500 тысяч рублей в вашем кармане и ключи от машины в ваших руках. Мечта? Реальность с компанией «Авто в руки». Обменяйте свой автомобиль по системе «Трейдин» с экономией до 500 тысяч рублей. Мы гарантируем честную оценку и полную безопасность. А пока ваш новый автомобиль находится в пути, старый остается у вас. Меняйте автомобиль комфортно. Компания «Авто в руки». Подробности по телефону в Приморье. 8-924-940-6066. 8-924-940-6066. Или на сайте автовруки.ру. Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Приморск.

0: Приморская волна.
1: Все верно, это Приморская волна. Вы на верной частоте, вне зависимости от того, в каком городе находитесь, хоть в Артеме, хоть в Лучегорске, хоть в Находке, везде слышно Приморскую волну и слышно наш сегодняшний эфир. У нас сегодня специальный автомобильный эфир. Если вы хотя бы раз задумывались, а может не покупать машину здесь, а привезти ее из Японии или из Кореи? А что сейчас происходит с китайскими автомобилями? Есть ли смысл смотреть Арабские Эмираты или Америку? Сегодня вам точно будет интересно, потому что разобраться во всем этом мы попробуем вместе с человеком, который занимается поставкой автомобилей уже много-много лет. У нас в гостях генеральный директор компании «Авто в руки», компании, которая уже более 15 лет занимается поставкой автомобилей из Японии, Кореи, Китая, Арабских Эмиратов и США, Щепин Алексей Николаевич. Добрый день!
2: Доброе утро, друзья.
1: Доброе утро. Я напомню, что слушатели Приморской волны также активно могут участвовать в нашем разговоре. За лучший вопрос нашему гостю мы подарим 2 билета на концерт легендарной группы «Белый орел». Потому что нельзя быть на свете красивой такой, как «Упоительный в России вечера» и другие хиты прозвучат во Владивостоке, в Большом Камне, в Находке, Артеме и Чугуевке в октябре этого года. Соответственно, куда будет удобно отправиться победителю на концерт, туда билеты и подарим. Категория мероприятия 12+. Поэтому звоните по телефону в течение нашего эфира по телефону 268-104, 268-104, как частота у нас в Артеме 104 частота. Код Владивостока не забывайте набирать 423. Или пишите нам в зеленый мессенджер по номеру 8-950-291-104. Задавайте свои вопросы Алексею. Ну и, собственно, приступим к разговору. Сразу главный вопрос. 15 лет – это серьезный срок. За это время автомобильный рынок изменился буквально до неузнаваемости. Что сегодня вообще происходит с покупкой автомобилей из-за границы?
2: Так, ну давайте сегодня возьмем, наверное, месяц август, чтобы сильно не разграничиваться.